просто. Ёйте, какое золото, смерть отзели играм. Хера руку тук шагаса, вещь пикуем, то вам устоя по вельям. Лайс мани от рутолюма, искались гайс. Лялай соли сторс глот, сутого вина, мир клей понус мани. Пазер из аукшн, цигмени шуин лялс. Ради тика цувак, сквозь ля ину курсеть. И заверло бог, и стел вина тика смайда. А стиви гайда, паза стейп надо ути, опа. Изменись, осомясь, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мясь. Изменись, мол, сядя, семья к мы тенюзями. Свисим дуть, соу руку, мать, персули, друг.